Liebe, Buja, der Zug bestraft durch Schakane, я показал, заблюдет Буня, а свиньё пулы океана, на чешуе жестянной рыбы прочёл я долгий, долгий путь, а вы повсюду играете на гриба, как лента подошёл к стру.